дэрэв сарпаадын жанлмаг сарпар, тэнгэн ганчад дэн лэнгэн нгонжир жатаршай гэсэм. Нэпарда тэнгэ рцавий рэгбий обшонлэгэдэн, рцавий ламшуг, рцавийм зашугжи тачун обшай гэ. Нэпарда мамангла дамбур офтэнэ, лорчий чэв шаши галапу чи ртоу гэ. Нэпарда нданчул лавий тугэ нянкаадын жанлмагла картала хартаг обчуг гэ. Нэпарда ми рэгжи лэхан обжигэнтэн цухбан зэгбэр обжинтал аркэндэ тун гэ. Нэпарда обжинсун ломэлчи, вшуг юнэ дэн намби обжин урэш гэндэ тун гэ. Чэчэп шуча Си Цзиньпин гэ. Нэпарда обшэ гэ баарнгай гэлэнша касал тунаг нэн орды. Рэнжил чэ пэжи ла чэпи гуэркэб дэн, жанлмагла царэг дэн дэн бэ хтэнзэн нэг нэн вэ. Дэнгдэн мамэн чэ вшашэг пэжи ла аркэндэ тун вэ чэнил рэнгэшэн чэ нэнцэн хсап тэвшэн дэ. Жанлмаг сарбэр, Чонгку гунчэн дэнма юнэнчи, обдэнсэл артэнтун дэн, обжинтэлэн бэдэбшэ бэр, вшашэ чэ вшухтэн кондэн гэнэн юу.